Let's open it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

здесь скучно, ну а там вот супер гуд. Говорят, но не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу.